0: Ну что ж, если не дают чаю, давайте хоть пофилософствуем.
1: Давайте. О чем?
0: Давайте, например, помечтаем о той жизни, которая будет после нас лет так через 200-300.
1: Ну что ж, после нас будут летать на воздушных шарах. Изменятся, быть может, пиджаки, откроют шестое чувство и разовьют его. Но жизнь останется все та же. Жизнь трудна, полная тайн и счастливая.

0: живем для нее теперь. Мы работаем, мы страдаем, мы творим ее. И в этом, если хотите, цель нашего бытия и наше счастье.
1: Что?
2: Я ничего. Не знаю сегодня. Целый день смеюсь. С утра.
0: Мне кажется, что самое главное и настоящее я знаю. Крепко знаю. И как бы мне хотелось убедить вас, что счастья нет, не должно быть и не будет для нас. Мы должны только работать и работать, а счастье – это удел наших далеких потомков. Ну, не я-то хоть потомки потомков моих.
1: Не понимаю, работать и даже не мечтать о счастье? Но если я счастлив?
0: Нет.
1: Очевидно, мы не понимаем друг друга. Ну как мне убедить вас? Мы живем нашей настоящей жизнью. Будущее будет жить своей жизнью. Точно такой же, как наш. Не хуже и не лучше. Смейтесь. Не только через 200 или 300, а через миллион лет жизнь останется точно такой же, как была. Она не меняется. Остается постоянной, следуя своим собственным законам, до которых вам нет дела. Или, по крайней мере, которых вы никогда не узнаете. Перелетные птицы. Журавли, например. Летят и летят. И какие бы мысли, высокие или малые, не бродили в их головах, все же будут лететь. И не знать, зачем и куда они летят. И будут лететь. Какие бы философы ни завели среди них. И пускай философствуют, как хотят. Лишь бы летели.
2: А все-таки. Смысл.
1: Смысл? Вот снег идет. Какой смысл?
2: А мне кажется... Человек должен быть верующим. Или, по крайней мере, искать веры. Иначе жизнь его пуста. Пуста. Жить и не знать, для чего журавли летят. Для чего звезды на небе, для чего дети родятся. Или знать, для чего ты живешь, или все пустяки. Трава.

0: Et puisque tu admires Tchekhov, l'écrivain, mais aussi l'homme Tchekhov que tu aurais aimé avoir comme ami, nous allons lire un fragment de la lettre qu'il a écrite à Souvorine, son éditeur et ami, avant son départ pour l'île de Sakhalin, où pendant 3 mois il a recensé les 10 000 bagnards, et comme il l'a écrit dans une autre lettre, il a pris le temps de parler à chacun. Ce voyage, le livre qu'il a écrit à son retour, ont permis à ce que les lois changent, que la vie de ces hommes soit grandement améliorée.
1: Il parle des choses impressionnantes qui sont aujourd'hui très actuelles. Souvorine, 9 mars 1790 года, Москва. 40 мучеников и 10 тысяч жаворонков. Насчет Сахалина ошибаемся мы оба, но вы, вероятно, больше, чем я. Еду я совершенно уверенный, что моя поездка не даст ценного вклада ни в литературу, ни в науку. Не хватит на это ни знаний, ни времени, ни претензий. Нет у меня планов ни гумбольдтских, ни даже киномновских. Я хочу написать хоть 100-200 страниц и этим немножко заплатить своей медицине, перед которой я, как вам известно, свинья. Быть может, я не сумею ничего написать, но все-таки поездка не теряет для меня своего аромата. Читая, глядя по сторонам и слушая, я многое узнаю и выучу. Я еще не ездил, но благодаря тем книжкам, которые прочел, теперь, по необходимости, я узнал многое такое, что следует знать всякому под страхом 40 плетей, и чего я имел невежество не знать раньше. К тому же, полагаю, поездка — это непрерывный полугодовой труд,

смеяться надо мной. Знаю даже, по пьянке билет ты не купишь, чтоб хотя пролететь надо мной. В честь твою зажигал я попойки и французским

играл я и шмутки, и сменку. Сахарок за два года вперед, и вот сижу.